же ман асклейс, та главес нашему сою унистелес, кем ям суклис, ты кай сау лейвел покила, а ты кишири дитилей, аж лав все кек рекес, но слэйка сэкэс.